Макс на газ себя. Сори, Бёрн Лоуни, 106.3. Дайлс оф фреквенси, пора и кау хэппи. Every day, густука у R&B. Хип-хоп, лав сонг, пати на медли. Чун индери, батаки гулан из туджанте. Апила на пор, анг мага эмплойи. Пора, everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baghdad. And no one else, Baghdad yang broadcasting company. Paboritos mga nama sayo, paboritos mga laba sayo. So here we go, kini ngara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.